как называется эта песня? Вопрос викторины. Для вас Владимир Козлов, он же Вальдемар Петербургский.

Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает. В танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После придет она улицы длинной, шепчет с упреком: ну где ты, любимый? Кинув окурок искрой по

Мост патруль охраняет, и пацан молодой письма пишет, скучает. За забором там Оля и гул дискотек, а там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощание. На перроне она вслед

пропадешь. А в 16 пора, золотые года, бары, клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает.

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все, парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент, Ташкент, я Вятка! Деревня Каменка взята! Ташкент, Ташкент, я Вятка! Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

комбат наш был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

Я живую страной своею горжусь и словами в окно не бросай. Если нужно, умру за любимую Русь, не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой

блуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Мое кредо —

пытаюсь. Я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

рождаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем догорю. Я живу и страною своею горжусь, и словами в окно не бросаюсь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Машенька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка,

значит, где добро, где зло, знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло, знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

А в Раусе поселке, что в 10 минут. Там сгущенка, деликатесы и пиво. Строим только Катюшу, под ногу поют. А я бы спел, получилось бы красиво.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти.

и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя

0: зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки, как там на воле? Чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы. По ночам лишь спасают несвободные сны. Холодным летом

рыдали все от смерти Сталина. А мы вздохнули с облегчением.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Боженька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

на груди тельняшки, слезы на щеке. Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

Боженька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка,

светит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

никогда, никогда. Мне снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное.

потому что я солдат. Идет война, идет война, но чья? Понятно.

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням. А потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли по российским парням.

сидели у реки и жевали булочки. И было голодное, и совсем холодное. А ебал тебя и плакал. Песня про линейку.

0: смотри.
1: Присвистела, пуля дура, Лёхе в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка, не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие

Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

присвистела. Уля дура, Лехи в грудь. Пайрай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайрай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайрай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули

дело, пуля дура Лёхе в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, пай-дай. А под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай. Но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал. А поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

бывшие мальчики сельские, нынче солдаты советские, вновь батальоны гвардейские, где-то в высоких горах скрипнула койка солдатская, ночь автоматами клацает, а над могилами братскими женщины в

мальчики штатские видят волшебные сны. Светло-зеленые лошади –

Мой позывной 13-й спецназ или войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь трёп, нам выдали задание загнать врага в котел. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что в масках бились призраки, а вовсе не Ольхон. Конечно, ГРУ российская, 100 танков было там, ну а у нас в реальности лишь Беха Беттертан. Братишка шип надежненький, под свеженький снежок, палил от танка плотников колонны их отход. А я, как полагается, майора снял в момент и заискрился саваном и злом грядущих лет. Потом напишут книжечка, конечно, без имен,

А небо, небо синее нас кутало в февраль. За то, что мы красивые шагнули на алтарь. Решал все мгновение Бог, подыграл наш бой. И звук котел дебальцевский украинской бедой. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен, что в масках.

Мой позывной 13-й спецназ или довойск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь в трёп, нам выдали задание загнать врага в котёл.

небо, такое, как прежде. Синее небо так тянет домой, где на то небо.

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

Брата выдав похоронку, друзьям убитым привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать. Зачем я здесь? Судьба мне говорит, что я солдат и у меня есть долг. И то, что я сегодня жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов, чью мать она сегодня навестит рукой комбата. Выдав похоронку, друзьям убитым привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы с

Брата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь?

Вот и окончилось все, расставаться пора, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях

здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют

Хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дому.

проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну своей ноше: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

Когда Прусак и Чича строили роту так и рвали на куски, вели устав досрочно, на дембель собрались, а мы теперь, расхлебывая все эти косяки, в нарядах через сутки, а мы уж

приходят на смену радисты и стажеры, а мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Али с Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Ник

И плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра большой туман, и с криками из мертвого молчания. Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном

налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо, они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы, людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы, а западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то.

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

Еще по стопочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай.

плече по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски, когда ж студневка за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП, служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке.

Рис свистела, уля дура, Лехи в грудь. Ай-дай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Ай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пай-дай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на них.

что война? Ты кровушки напилась, присвистела пуля дура Лёхи в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

от судьбы наград не ждали. Пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве, мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами.

Кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь.

кроме нас. Мы на колени не вставали, ни разу честь не запятнали, лежа на выжженной земле. Мы видим Бога в синеве, с небес мы слезы проливали.

Наш кумир, дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только

Наш девиз: никто, кроме нас. Мы от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая. За ваш покой мы воевали, неся берет на голове. Всю жизнь мы служим ВДВ. На бекрень голубые береты, на груди тельник цвета небес. Наш кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим войскам.

Кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи, наш девиз.

Зачем я здесь, вы спросите меня? О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

Брата выдав похоронку, друзьям убитым привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

Жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов, чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен. Зачем я здесь? Вы спросите меня –

письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен.

тянет домой. Где-то в небе.

рушу все мосты, что создавал.

жить. Хоть пару строчек на листок, нет слов хоть в трубку подышить, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне одна.

моей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в двери не постучит. Здесь на войне одна забота, и с боем выбраться живым. У нас особо

своей. Пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне одна.

долгожданная фраза, три слова каких-то значащихся. И однажды проснулись, сто дней до приказа, сто дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке уже не услышишь.

Теперь первый стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как...

до приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню, гитарка расстроена.

Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен

пацаны, храни Господь вас, пацаны. В лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж.

сестрой, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны. Храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены. Храни Господь вас, пацаны. Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за все Донбасс. Спасибо, парни, что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны. Храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены. Храни Господь

Вверх взмыла ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули.

шаг не отступил, держал он оборону, ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался, там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны». Третий молча: «За ребят, наливай в стаканы. Пополнее, за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потру».

есть перо, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно в

руку правую на голову поту. Неужто ты забыла, как часто говорила, как часто говорила, я тебя люблю.

заливали каток из ленты, мотали на клюшки. В медвежат превращалась ара.

бронежилет. Береженого Бог бережет, глотку рвал перед вылетом прапор, подгоняя в плечи

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Машенька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

полю, шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых сердец. За дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву отец. Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов.

за славянскую волю шел российский солдат по Херсонскому полю. Шел к победе отряд, взвод отважных тельняшек, 30 смелых сердец.

500 отважных беретов, 30 смелых ребят, за дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по-русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь

колонна дальше утром подалась. На ястребины куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

Вот и окончилось все, расставаться пора, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть.

краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны.

0: вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною.
1: Сапёр – профессия отважных. Сапёр – профессия отважных и самых хороших.

Здесь каждый истинный герой. В атаке или в обороне всегда саперы впереди. За ВДВ и за Россию. Везде

Войны герой, сапер, профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру,

и погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших память

Сапер. Профессия отважных. Сапер. Профессия отважных. Сапер. Профессия отважных. Храни вас Бог, пацаны.

хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и в бою

тут и там, и рядом. У хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи с землей.

0: эту виллу позабыли, а жены их в печали с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: О, хост на сотни верст,

садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаской пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллахадар, горой высокой Таре Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет мой, и не понять, где свой, а где чужой.

плели интриги в хосте англичане, запутали вождей, пусть что не станет. Но как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили, подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы решимости полны закончить это дело до зимы, а зимы там нет. Ох!

0: Блядь, ты, сука.
1: Ну, как долго
0: лежишь? А, я, блядь, перепутал, сука. Я...
2: Был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь, в раю,

живой, а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь

мой, а теперь 200-й. Я лечу домой. Двое нас из роты не закончат бой.

0: родный, стали вечный строй. Был я третьим номером расчета, пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне.
1: Мы о себе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов. Из каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все на

случилась дело жизнь. У нас вообще тут ресторан, одни подносы, но не китайское дерьмо, стволы колоссы, и каждый выстрел не к тому, чтоб подстреляться.

погибших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в День Победы. Ну а пока, как завещали наши деды, мы бьем прицельно в ненавистных нам фашистов, и наши мины цель находят очень быстро. Мы о себе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов, и с каждой мины шлем молебное послание –

Благослови моих ребят, укрывки в ларвы, молитвы всех, кто в строю со мной стоят, чтоб все вернулись невредимы. Теперь в бою нательный крест стал оберег, не украшение.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти.

и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть.

0: ломитесь, братва?
1: Помни войну, пусть далека она и туманна, годы идут, командиры уходят в запас. Помни войну, это право же вовсе не странно, помнить все то, что когда-то казалось всех нас. Гром поездов, гром лавин на осеннем Кавказе, падает снег, ночью староста пьет самогон, тлеет костер, партизаны остались без связи. Унтер содрал серебро со старинных икон. Помни войну, стелит простынь нарком в кабинете. Рота, ура, коммунистам идти впереди. Помни войну, это мы, ленинградские дети, прямо в глаза с фотографий жестоких глядим. Тихо, браток, в печку брошены детские лыжи. Русский народ роет в белой земле блиндажи. Тихо, браток, подпусти их немного поближе. Нам-то не жить, но и этим мерзавцам не жить. Помни войну.
2: Я косынку завяжу, да узлом потуже.

Была ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули. Там земля под огорьком на дыбы вдруг встала, и Алёнушка в 7 лет папку потеряла. Мы останемся в долгу Сашке Селезнёву, ни на шаг не отступил, держал он оборону, ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался, там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны, третий молча за ребят наливай в стаканы, пополнее за ребят наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потру.

Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает. В танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После придет она улицы длинной. Шепчет с упреком, ну где ты, любимый?

вас патруль охраняет. И пацан молодой письма пишет, скучает. За забором там Оля и гул дискотек. А там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощание. На перроне она след кричит.

16 пора, золотые года. Бары, клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает. В танце

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. В прошлый раз осколок был в руке, снайпер в этот раз не промахнулся. На бессмертный с дедом и реке я его узнал.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет, а себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

мамочка, не лей слезу из глаз. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. Здравствуй, мамка, я с небес пишу, далеко еще нам до победы. Я уже

нас. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

Есть город в приграничье с Пакистаном, Матун его назвали Дакарана, а ныне это хост, и путь к нему непрост, с Кабулом связь одна, воздушный мост. О, хост, на сотни верст, вокруг тебя душманская блокада.

тут и там, и рядом. У хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи с землей.

0: эту виллу позабыли. А жены их в печали, с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: О, хост, на сотни верст,

садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаскою пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллахадар, горой высокой Тари Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет вой, и не понять, где свой, а где чужой.

0: плели интриги в хосте англичане, запутали вождей, пусть что не станет. Но как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили, подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы решимости полны закончить это дело до зимы. А зимы там нет.
1: О, хост, на сотни верст вокруг.

В одесской трень закрывает висок лучком от больничного света. До исхода к венах, он от нее далеко. Ему лучше не знать, зачем вырваны из книги окончание страницы. И случайно он нашел и так любил читать. Предполагая, что о нем ее писали птицы. Где же небо? Почему все темнее?

Это края всех краев, лишь дождь и серый цвет, но за пределами неба молния чертит победу, рисует домик наш, которого нет. По мнению хозяина, что мир наш вертит, любя свои законы, он не являлся вчера и предъявлял счет.

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война. Но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ. Кителя и орденов колодки.

Ри свистела, уля дура, лёхи в грудь. Пай-дай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пай-дай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на них.

пуля дура Лёхе в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

0: Есть город приграничий с Пакистаном. Мату его назвали Дакарана. А ныне это хост, и путь к нему непрост. С Кабулом связь одна, воздушный мост.
1: О, хост, на сотни верст, вокруг тебя душманская блокада.

тут и там, и рядом. У хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи с землей.

0: могилу позабыли, а жены их в печали с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: О, хост на сотни верст,

садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаскою пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллахадар, горой высокой Тари Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет вой, и не понять, где свой, а где чужой.

приобрели интриги в хосте англичане. Запутали вождей в пуштунистане. Но, как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили. Подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы, решимости полны, закончить это дело до зимы. А зимы там нет. О, хост, на сотни верст

Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен

пацаны, храни Господь вас, пацаны. В лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж.

сестрой, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны. Храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены. Храни Господь вас, пацаны. Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за все Донбасс. Спасибо, парни, что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны. Храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены. Храни Господь

от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами,

кроме нас. Мы на колени не вставали, ни разу честь не запятнали, лежа на выжженной земле. Мы видим Бога в синеве, с небес мы слезы проливали.

наш кумир, дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен. Если в бой, только здесь.

классе наш девиз: никто, кроме нас. Мы от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая, за ваш покой мы воевали.

Светильник цвета небес. Наш кумир дядя Вася Маргелов к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы

кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На бедру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи, наш девиз не

лейтенант, подыши, малек. За рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел. Знать у снайпера на миг запотел прицел. Может, есть на свете Бог,

0: прицел! В общем, Зёма, извини, но с тебя ползта. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.
1: Мне снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное.

потому что я солдат. Идет война, идет война, но чья? Понятно.

пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром, дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом, он защитник матушки Руси. Ты прости ему

Розы льет, во дворе скулит отцовский пес. Дочка в церковь с бабушкой идет. Да война не шутка, а всерьез.

на земь так сойти помочь. Хотят, хотят. Дочка за отца стоит, молится. Слезы на ее щеках блестят. Взяв в церковной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы, пророхи. Тихо воск в огне свечей,

глаза штопали, теперь как новый. Меня лечил донецкий врач, уставший, строгий и суровый. Лечил меня, ты слышишь, мам? Я бил по городу из града и по больнице просто в хлам.

божись, запляка дальше матом. Он не хотел меня стрелять, он человек, а я убийца. Из боя вы не слышишь, мам.

Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадьбы

вы наплюйте на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают.

как называется эта песня? Вопрос викторины. Для вас Владимир Козлов, он же Вольдемар Капуцин.

пацан молодой письма пишет, скучает. За забором там Воля и гул дискотек, а там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощание. На перроне она след кричит.

16 пора, золотые года, бары, клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает. В танце

А в Раусе-поселке, что в 10 минут. Там сгущенка, деликатесы и пиво. Строим только Катюшу, под ногу поют. А я бы спел, получилось бы красиво.

рисует на стенах. Его детская тень закрывает лицо клочком от больничного света. На исколотых венах он от нее далеко. Ему лучше не знать, зачем вырваны из книги окончание страницы. И случайно он нашел и так любил читать. Предполагает, что о нем ее писали птицы. Где же небо? Почему все темнее? С

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

Брата выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

Жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов, чью мать она сегодня навестит рукой комбата. Выдав похоронку, друзьям убитым привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы с

исчезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен.

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама

контракту был у Вани с армейки крайне редкий. Талант Ваня шел не за бабки в СВО. По контракту был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО. По контракту, если родину нашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром, Ваня был музыкант. Под Артемовском как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром, Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага, только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда, в сердце пуля дура.

и родину вашу одолел оккупант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

Потом из Горького посылку отослал, гражданскую одежду, фуфайку да ботинки и первые портянки я здесь же намотал. Затем на самолете куда-то полетели, как оказалось в парке, а что це за страна? Но легкие мои у медиков хрипели, мне вынесли вердикт бронхиты и делились пока. И вот я в медсанбате, в Ширинской медсанчасти, таблетками напичкали и сделали укол. Я снова оказался лишь у судьбы во власти, и чуть поздоровев наряд в столовую пошел. Вот там я задержался, считайте, что зашарил, примерил форму повара, она мне подошла. Картошку чистил, суп варил, котлеты жарил, я стал писать домой, что служба-то пошла.

наш Тополь теперь как новый. Меня лечил донецкий врач, уставший, строгий и суровый. Лечил меня, ты слышишь, мам? Я бил по городу из града и по больнице просто в хлам.

ополченец крикнул: «Стой! Ложись, сопляка, дальше матом!» Он не хотел в меня стрелять, он человек, а я убийца. Из боя вы не слышишь, мам?

заштопали теперь как новый. Меня лечил донецкий врач, уставший, строгий и суровый. Лечил меня, ты слышишь, мам? Я

Эй-ка, Дима, стаканчики поют, стучат колеса мерно, поделя дорогу. Прощай, Москва, встречай, Санкт-Петербург. Мы отслужили...

небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание. Цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат. И сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он. Как на ладони, комки иорданские и бородатые, рожи арабские. Но нет того главного, что я так жду с утра. Не появляется ни как мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло. Но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина. И нужно лишь чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках. И не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа. Особняком всегда держатся снайпера. Знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне. Вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно. Видеть не хочется, рядом никого. Не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа. Лица врагов убиенных встают в глазах. Жуть. Серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной нелюдей я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.

снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

0: впереди. С праздником!
1: Я косынку завяжу.

зашагаю по земле северокавказской, с автоматом на плече, рядом с

Штурмовые группы расстилали по земле террористов трупы, но неправду говорят,

на дыбы вдруг встала. И Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва. Ни на шаг не отошёл, держал оборону. Весь боекомплект врагу на

узелком потуже и пойду напропалую, ай, по свинцовой стуже зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, но без брата Сашки с автоматом на плече.

Маму с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою. Как гуляли с тобой мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги. Только здесь все будет иначе. Прямо вместо лома дожмут кирзачи. Блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант шашлыки и вино. Дембеля, шмак, сержант и букия. Не ведь новости, нам включают вместо кино. Да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут? Там печенье, деликатесы и пиво. Строят только Катюшу, под ногу боюсь. А я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал. Это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай. Я с тобой рядом, меня нет, не более. Где 730 дней пролетят, не вернешь. Только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и 700, и сестру обнимать. Мама только одна вот заплачет. Мне гитару заменят автомат на груди. А девчоночек губы надежда. Маму с папой на время заменят еды. 730 осталось солдатских.

Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных и самых хороших.

Спины герой, сапер, профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру

0: Ой, погибших, память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших, память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Сапер, профессия отважных. Сапер, профессия отважных. Сапер, профессия отважных. Храни вас Бог, пацаны.
1: Будни в казарме помнятся очень. Стрявшие парни стоят среди ночи. Дневальных ломает от тяжести сна. Дежурный по роте опять.

был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь, в раю,

живой, а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь

фото. Я еще живой, а теперь 200-й. Я лечу домой. Двое нас из роты не закончат бой.

0: почетный, стали вечный строй. Был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне.
1: Еще по стопочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай, когда пройдешь.

по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски, когда ж студневка за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП, служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке.

лейтенант, подыши, малек, за рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел, знать у снайпера на миг запотел прицел. Может, есть на свете Бог,

общем, Зёма, извини, но с тебя ползда. Слава богу, доползли. Принимай, сестра.

Еще по ступочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай, когда

Служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски, когда ж студневка за

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке.

Топлами фырча гудел турбинами привет. Не жалко жизни мне отдать, не постою я за ценой. Мы вас продолжим убивать и мстить за наших пацанов. Придут ребята из полка, взлетят с бетонки на грачах. Не пожалев для вас БК, устроит ужин при свечах.

прихватив с собой двоих на тот свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Я буду здесь недалеко, в полку небесном, как и все, смотреть на вас из облаков, дождем стучать по полосе. Обидно то, что не пожил, с врагом я личной встречи ждал. Как мог, я родине служил, и все, что было, ей отдал. Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку 7 потов, над вашим логовом кружил, и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь в грача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами привет. Это вам за пацанов мой ответ. Есть

свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Это вам за пацанов. Мой ответ. Есть патроны, но своих рядом нет.

Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов.

окнами, за толстым стеклом живет в прекрасной стране и рисует на стенах. А его детская тень закрывает лицо клочком от больничного света. На исколотых венах он от нее далеко. Ему лучше не знать, зачем вырваны из книги окончание страницы. И случайно он нашел и так любил читать. Предполагая, что о нем ее писали птицы. Где же небо? Почему все темнее?

На краях всех краев лишь дождь и серый цвет, но за пределами неба молния чертит победу, рисует домик наш, которого нет. По мнению хозяина, что мир наш вертит, любя свои законы.

нам с тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и

гуси-лебеди торопятся на юг. А тогда стояла дикая жара, а тогда со мной рядом был мой друг, а тогда со мной рядом был мой друг.

Мой позывной 13-й спецназ или войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь трёп, нам выдали задание загнать врага в котел. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что в масках бились призраки, а вовсе не Ольхон. Конечно, ГРУ российская, 100 танков было там, ну а у нас в реальности лишь Беха Беттертан. Братишка шип надежненький, под свеженький снежок, палил от танка плотников колонный их отход. А я, как полагается, майора снял момент и заискрился саваном и злом грядущих лет. Потом напишут книжечка, конечно, без имен.

А небо небосине нас кутало в февраль. За то, что мы красивые шагнули на алтарь. Решал все мгновение Бог, подыграл наш бой. И звук котел дебальцевский украинской бедой. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен, что

Мой позывной 13-й спецназ или войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь в трёп, нам выдали задание загнать врага в котёл.

Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает. В танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После придет она улицы длинной. Шепчет с упреком, ну где ты, любимый? Кинув окурок искрой по

пост патруль охраняет, и пацан молодой письма пишет, скучает. За забором там Оля и гул дискотек, а там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощании, на перроне она вслед кричав до свидания. Буду ждать, а сама лишь раскаяние чую, письма.

16 пора, золотые года. Бары, клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает.

пианисты бюро, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно

Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою. Как гуляли с тобою мы прежде по проспекту ночному, не меря шаги. Только здесь все будет иначе. Прямо вместо лома дожмут кирзачи. Блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант, шашлыки и вино. Дембеля, шмаль, сержант и букет. Не ведь новости, нам включают вместо кино. Да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут? Там печенье, деликатесы и пиво. Строю только Катюшу, под ногу боюсь. А я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал. Это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай. Я с тобою рядом, меня нет, не более. Те 730 дней пролетят, не вернешь. Только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и сенцом, и сестру обнимать. Мама только одна вот заплачет. Мне гитару заменят, автомат на груди. А девчоночек губы надежда. Маму с папой на время заменят еды. 730 осталось солдатских.

был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь в раю волшебные красоты.

сотой, а теперь двухсотый. Я лечу домой, двое нас из роты не закончит бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Двое нас из роты не закончит бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Шли мы в бой родной десятой ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь двухсотый, ведь война уж точно не игра. Все мы здесь подвержены риску.

Я еще живой, а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончат бой.

стали вечный строй. Был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне.

Раскаты выстрела утихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою. Добрый взгляд обвенчан дымом. Грудь, прикрытая рукой, согревает.

стихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою. Добрый взгляд обвенчан дымом. Грудь, прикрытая рукою, согревает образ.

небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

лишь потому, что я солдат. Идет война, идет война, но чья? Понятно.

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.

прихватив с собой двоих на тот свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Я буду здесь недалеко, в полку небесном, как и все, смотреть на вас из облаков, дождем стучать по полосе. Обидно то, что не пожил, с врагом я личной встречи ждал. Как мог, я родине служил, и все, что было, ей отдал. Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку семь потов, над вашим логовом кружил, и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь в грача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами привет. Это вам за пацанов мой ответ. Есть

свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Это вам за пацанов. Мой ответ. Есть патроны, но своих рядом нет. Подходите ближе, жив я.

потом из Горького посылку отослал. Гражданскую одежду, фуфайку да ботинки и первые портянки я здесь же намотал. Затем на самолете куда-то полетели, как оказалось, в Пархим. А что це за страна? Но легкие мои у медиков хрипели. Мне вынесли вердикт, бронхиты иди лечись пока. И вот я в медсанбате, в Ширинской медсанчасти, таблетками напичкали и сделали укол. Я снова оказался лишь у судьбы во власти, и чуть поздоровев, наряд в столовую пошел. Вот там я задержался, считайте, что зашарил. Примерил форму повара, она мне подошла. Картошку чистил, суп варил, котлеты жарил. Я стал писать домой, что служба-то пошла.

у свеч, порезав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром.

Слезы льет, во дворе скулит отцовский пес. Дочка в церковь с бабушкой идет. Да война не шутка, а всерьез.

на земь так сойти помочь. Хотят, хотят. Дочка за отца стоит.

Взяв в церковной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы, прорухи. Тих воск в огне свечей,

Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. На земь так сойти и помочь хотят, хотят. Дочка зацепила.

Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных. Из самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве

погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой, погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой в атаке или в обороне.

Стены герой, сапер, профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру,

Ой, погибших, память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших, память

Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных. Храни вас Бог, пацаны.

Когда шинель снимая, с усталых плеч снимая, о милых вспоминая, они ложатся спать. И снятся им родные поля, леса густые и девушки, которые так обещали ждать.

В лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Воронье мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся. Мы с тобой.

плоть спаси. Мы уходим опять на штурм, за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

Будем опять на штурм за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. В лесополке повзводно строимся, дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся, вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

Кошка на пушками нос. Бывшие мальчики сельские, нынче солдаты советские, вновь батальоны гвардейские, где-то в высоких горах скрипнула койка солдатская.

Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил, отец служил, я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось, родине служи. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью. Но свою победу заслужу в бою.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты с ними не позорь, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне?

когда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.

Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою. Как гуляли с тобою мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги. Только здесь все будет иначе. Прямо вместо лама зажмут кирзачи. Блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант шашлыки и вино. Дембеля, шмак, сержант, ты букия. Мне ведь новости, нам включают вместо кино. Да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут? Там печенье, деликатесы и пиво. Строят только Катюшу, под ногу боюсь. А я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал. Это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай. Я с тобой рядом, меня нет, тем более. Те 730 дней пролетят, не вернешь. Только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и 700, и сестру обнимать. Мама только одна вот заплачет.

Еще по стопочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай, когда пройдешь.

по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски, когда ж студневка за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП, служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай!

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке. Ну.

пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. В прошлый раз осколок был в руке, снайпер в этот раз не промахнулся на бессмертный с дедом и реке. Я его узнал.

мамочка, не лей слезу из глаз. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет. А себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

мамочка, не лей слезу из глаз. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно.

0: Меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.
1: Служба шла моя, служба шла его.

офигенки. Тебе же, Макс, не привыкать, да как и мне, но бог-то с нами. А я в наряд иду к тебе, и как легко сутки летят. Потом приходишь ты ко мне,

сжимаю в руке накладную, как пропуск в несчастье. И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дома.

проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну своей ноше: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

0: мой. 200 твой прощальный полет.
1: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
2: Покури, брат, махорочки,

как мучилась страна. Не тяни же, начальник, пускай же на волю, пусть клеймён на языка, такова моя доля. И когда весь союз хоронили генсека, партия не забыла,

рыдали все от смерти Сталина. А мы вздохнули с облегчением.

С автоматом на плече и рядом с братом Сашкой. С АКМом на плече и рядом с братом Сашкой. Впереди чабан.

Вверх взмыла ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там бессмертие свое пацаны шагнули. Там земля под огорьком на дыбы вдруг встала, и Алёнушка в 7 лет папку потеряла. Мы останемся в долгу Сашке Селезнёву, ни на шаг не отступил, держал он оборону, ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался, там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны, третий молча за ребят, наливай в стаканы, пополнее за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже.

Рис свистела, Уля дура, Лёхе в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули

Пуля дура Лёхе в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

и безудержный страх перед пятнами летних ночей. Потухший огонь в бескровных губах, выжигающие чувства людей. Живая вода, позабытый мотив, возвращающий память и страх. Постоянно в горячей свежей крови чьи-то раны

в груди сердечной боли. Только скорби, отблеск на звезде, мы должны беречь своих героев. Нет важней у Родины людей, кто, не руша правил и устоев, не сломавшись духом в трудный час, в бой идет единым смелым строем. За Москву, Алеппо и Донбасс свечи греют пламенем иконы, на застывших взглядах камнем соль. Помнить мы обязаны героев, их поступки нашей жизни боль. Все от жизни получают роли, чтоб сыграть свой главный эпизод. Мы должны беречь своих героев и нести их подвиги в народ. Их с веками будет только больше, силы их крепчают с каждым днем. Мы должны беречь своих героев и гордиться, что среди них живем. Блеск их звезд сильнее острой боли, их поступки ярче скорбных свеч. Мы должны беречь своих героев, а герои будут нас беречь. Берегите своих героев.

сжимаю в руке накладную, как пропуск в несчастье. И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дома.

200. Твой последний полет. Проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну свои ноши. Сашка, друг, ведь тебя же встречает

Рано утром над горой взмыла вверх ракета, длился бой за высоту все ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилали по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там без

на дыбы вдруг встала. И Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва, ни на шаг не отошла.

Рис свистела, уля дура, лёхи в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своём зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на

а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля, дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка, не халтура, бой, десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля, дура, Леха, пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля, дура, Леха, пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка, не халтура, бой, десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха, пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха, пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха, пуля позывной.

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.

0: песня из сериала «Юркины рассвета». Вспомним 70-е.
1: Забухал старшина,

прапор, не быкуй, выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на ко. Прапор, не быкуй.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо ночью.

хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил.

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент, Ташкент, я Вятка! Деревня Каменка взята! Ташкент, Ташкент, я Вятка! Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

комбат наш был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

Вот и выстрелы утихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукою, согревает.

небе солнце догорело, ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукою, согревает

свое тело бросал на гранаты. Мы поставим их всех на места, тех, кто явится к русским с мечом.

за свободу и веру. Мы должны до победы с собой пронести. Время выбрало нас неспроста и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

Вот и окончилось все, расставаться пора, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель, разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть.

краях. Встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях. Встретишься со мною, не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях

всего долгожданная фраза, три слова каких-то значащих все. И однажды проснулись, сто дней до приказа, сто дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке

первый стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как? И тянет, все тянет,

приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню, гитарка расстроена.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

0: чтоб скорее пришли.
1: С праздником вас, уважаемые! Я в

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен

храни Господь вас, пацаны. В лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж.

что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены, храни Господь вас, пацаны. Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за все Донбасс. Спасибо, парни, что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь

прапор, не быкуй, выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на ка. Прапор, не быкуй, выпьем коньяку, мы уже на этом берегу. Перестань удачу ставить на кон, и хватит по ночам ходить в атаку. Ух, забухал старшина.

своей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в дверь не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас

нравится очень. Стрявшие парни стоят среди ночи. Дневальных ломает от тяжести сна. Дежурный по роте

Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою. Как гуляли с тобою мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги. Только здесь все будет иначе. Прямо вместо лэма дожмут кирзачи. Блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант, шашлыки и вино. Дембеля, шмаль, сержант и букет. Мне ведь новости, нам включают вместо кино. Да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут? Там печенье, деликатесы и пиво. Строят только Катюшу, под ногу боюсь. А я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал. Это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай. Я с тобой рядом, меня нет, тем более. Мне 730 дней пролетят, не вернешь. Только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и сенцов, и сестру обнимать. Мама только одна вот заплачет. Мне гитару заменят автомат на груди. А девчоночек губы надежда. Маму с папой на время заменят еды. 730 осталось солдатских.

0: зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки, как там на воле, чиферочку заварим.

мучилась страна. Не тяни же, начальник, пускай же на волю, пусть клеймён на языка, такова моя доля. И когда весь союз хоронили генсека, партия не забыла

присвистела, пуля дура Лехи в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка, не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на него.

Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных и самых хороших.

Здесь каждый истинный герой. В атаке или в обороне всегда саперы впереди. За ВДВ и за Россию. Везде

Войны герой, сапер, профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру,

погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой погибших память

0: Сапер. Профессия отважных. Сапер. Профессия отважных. Сапер. Профессия отважных. Храни вас Бог, пацаны.
1: Заливали каток из ленты, мотали на клюшки. В медвежат превращалась арава худы.

разгоняя в плечах, и под мышками бронежилет. Месяцами в пути города

напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь.

Моей, пока мы живы, не пугайтесь. Наш автомат не замолчит, и ни на миг не сомневайтесь. Беда к вам в двери не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас особая работа. Покор...

своей. Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне одна.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти.

глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть.

рушу все мосты, что создавал.

лист и перо, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно

пивко и водочка, салями закусу. Кэмэл закурим, про все забудем. Прощай, подруга, прощай, родимый дом. Утром похмелье, потом учение. Нас прапор приодел вперед на плац.

Мы вспоминали тех подруг и дом родной. Года летели, уж мы в постели, когда салаги на плацу на строевой. И дембель скоро, и скоро дома,

раму забудем. Прощай, мой раменский московский гарнизон. Утром похмелье, как сновиденье, и КПП все видится, и корешок. Сержант веселый, скажи-ка, Леха, слово. Да наливай под стук колес на пасашок. Ах, это рама, прощай же, рама.

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыдство.